0: первой искусственной луны. С этого началась космическая гонка. Запад едва ли осознавал всю широту технических достижений русских. Это был первый искусственный спутник в орбите Земли. Спутник.
1: The number you have reached has been changed to a non-published number.